момент она уже знала, что была беременна. Хотя в глубине души бабушка больше хотела, чтобы муж оставался рядом, но как жена летчика, она давно привыкла к таким внезапным разлукам. Только на этот раз дедушка должен был отправиться в далекий Китай, за 1000 километров от дома. Бабушка не могла не волноваться еще больше. Оторванный лист календаря с того дня

0: и добровольческой авиационной эскадрильи помощи Китая. В ноябре 1938-го, выполняя приказ о перегонке 4 поврежденных самолетов с фронта, в Ланчжоу мой дедушка трагически погиб в авиакатастрофе, оставив свою 31-летнюю жизнь навсегда в Китае, на главном восточном театре военных действий мировой антифашистской войны. В период антияпонской войны более 2000 советских летчиков, таких же, как мой дедушка, участвовали в добровольческой авиационной эскадрилье помощи Китая, принимая участие в борьбе Китая против японских милитаристов.
1: Из них свыше 200 советских летчиков-добровольцев отдали свои драгоценные жизни.
0: В связи с 80-летием победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, позвольте мне рассказать историю о том, как мой дедушка и его товарищи прибыли в Китай и как они вместе с китайскими летчиками сражались против японского милитаризма. Прощайте, товарищи. Надеюсь, скоро вернуться. Мир, созданный мудростью советского народа, только начинает появляться. Теперь за облаками разворачивается другой мир. Это не моя земля, но я пришел сюда ради счастья Родины, ради процветания Родины, ради красоты Родины, ради величия и силы Родины, ради счастья народов мира. 13 марта 1938 года мой дедушка написал эти строки в дневнике. Попрощался с моей бабушкой и пообещал ей вернуться до ноябрьских праздников, Октябрьской революции, чтобы увидеть ее, мою тетю и моего отца, который должен был вскоре родиться. После этого он вместе с 25 товарищами по оружию и 50 техническими специалистами поспешно отправился в китайский Ухань.
1: Это было накануне Уханьского сражения.
0: Напряженная военная обстановка в Китае тогда также волновала советский народ. С одной стороны, Советский Союз ощущал давление японской военной агрессии. С другой стороны, героическое сопротивление китайской армии и народа в то время сковывало планы сотен тысяч японских войск идти на север для нападения на Советский Союз. И мой дедушка, как военный, также глубоко восхищался и сочувствовал китайскому народу.
2: 从1937年10月中旬开始，苏联将中国急需的飞机、大炮、机枪、航空和装甲设备、枪炮弹药等军用物资陆续运到中国。苏联是七七卢沟桥事变发生后第一个向中国提供援助的国家。苏联还派遣了大批军事顾问和技术专家到中国，帮助接洽苏联军事物资援助，协助制定作战计划，以致参加重要战役指挥。苏联还直接派遣航空支援队来华参加抗战。
0: Мой дедушка также в составе третьей группы советских летчиков-добровольцев тайно направлялся в Ухань. Это высококачественная копия советской военной формы, которую мой дедушка носил в 1938 году. Три награды на ней свидетельствуют о его профессионализме и мужестве, как военного, а также являются свидетельством его жизни. Дедушка был летчиком-истребителем и на момент отправки в Китай имел более 1200 часов налета, из них 200 часов на самолете И-16, что в 4-5 раз больше, чем у других советских летчиков того периода. Он также обладал большим опытом прыжков с парашютом, достаточным для обучения других, за что и получил почетный знак инструктора-парашютиста. Это награда – медаль «Звезда ВВС», которой китайское правительство наградило моего дедушку в знак признания его героических боев в Китае и работы по подготовке китайских летчиков. А орден боевого красного знамени свидетельствует, что мой дедушка погиб, выполняя правительственное задание на китайском фронте. Прибытие советской добровольческой авиационной эскадрильи помощи Китаю обеспечило огромное пополнение китайских ВВС, понесших значительные потери в начальные периоды войны и сопротивления. Перед воздушным сражением за Ухань на аэродроме Ханькоу китайские ВВС имели свыше 100 боевых самолетов, 90 из которых были советского производства. Помимо пополнения вооружений и техники,

0: Техники. Другой важной помощью стали летные навыки, которые принесли советские летчики-добровольцы. В первый же месяц после прибытия в Ухань мой дедушка начал готовить многих китайских летчиков. Многие из них были студенты, только что вступившие в армию, но обладали непоколебимым решимостью в войне сопротивления.
1: 1938年4月29日，这天是日本天皇裕仁的生日，也是日本所谓的天长节。日军出动了28架轰炸机、18架战斗机，气势汹汹地逼近武汉上空，计划用大规模空袭来为天皇庆生。可令日军没有想到的是，此时中苏空军早已在武汉布下了天罗地网。很快，中苏战机纷纷迅速升空，中国空军三个大队共19架驱逐机率先闯入日军机群的纵深处。等到日军战斗机与中国空军缠斗在一起时，由包括尼古拉·马特维耶夫所在的苏联援华志愿航空队共45架战斗机作为埋伏的骑兵又冲杀了出来。日本的轰炸机在失去了日本战斗机的保护后，一下子就从一架架空中怪兽沦为了一个个活靶子，很快就被中苏空军逐一击落。在429武汉空战中，并肩作战的中苏空军共击落日本轰炸机10架，战斗机11架，创造了自1931年九一八事变爆发后中国空军对日作战的最大战果。部分被击落的日军残骸事后被运到了汉口的中山公园展览，武汉民众们争相前去观看，民心振奋。在429武汉空战中，中国空军也损失了战机12架，5名飞行员英勇牺牲，其中最为壮烈的莫过于年仅22岁的中国飞行员陈怀民。战斗中，他被5架日军战机包围，在有机会跳伞逃生的情况下，他选择了调转机头，采用撞击战术，加速撞向一架尾随的日机，最终与敌人一同坠入长江。武汉地区数万群众自发前去搜救，但直到一个月后才找到他的遗体。1938年6月5日，国民政府在汉口为陈怀民烈士举行了隆重的追悼会，20000多人参加。周恩来代表八路军驻武汉办事处敬献花圈与挽联，上书捐躯报国，义薄云天。除了陈怀民等牺牲的中国飞行员外，此战中还有苏联飞行员乌斯彭斯基、阿列克谢耶夫根耶维奇与舒斯特列夫扎哈罗维奇血洒碧空，安德烈的爷爷尼古拉马特维耶夫也差一点牺牲，他在击落2架日军轰炸机后被敌人击中发动机，幸运的是他成功迫降到了附近的村庄。
0: После успешной вынужденной посадки дедушка потерял сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что его поместили в амбар китайского крестьянина. Спасла и ухаживала за дедушкой китайская крестьянка. Она не только обеспечила дедушку достаточным питанием, но и наложила на его обожженные руки и лицо китайскую мазь. Это было очень густое лекарство, но с превосходным лечебным эффектом. Через 3-4 дня ожоги дедушки в основном зажили. Хотя в деревне, где его спасли, никто не понимал русского языка, а дедушка не понимал ни слова по-китайски. Самых простых жестов было достаточно, чтобы стороны с общей целью борьбой против японского милитаризма поняли друг друга. Во время лечения дедушка быстро обнаружил, что ухажившие за ним крестьяне на самом деле очень бедные. Но они же отдали ему единственное и лучшее, что было в деревне. Через 3-4 дня, когда дедушка уже мог еле-еле встать, крестьяне сделали для него простые носилки и донесли его от деревни до железной дороги. Вскоре товарищи дедушки приехали из Уханя и нашли его. После этого дедушку отправили в Уханьскую больницу для лечения.

0: В это время он написал письмо бабушке с далекой родины. «Здравствуйте, милые мои! Праздники мы провели славно. Эти праздники некоторые будут помнить долго. Ведь шутка сказать, 1 мая – всемирный пролетарский праздник. Но мы некоторых и поздравили по-пролетарски. После этого дедушка был назначен инструктором в школу подготовки китайских летчиков в западных районах Китая, где последовательно помог подготовить почти 100 китайских летчиков. До 2 ноября 1938 года, когда дедушка выполнял боевое задание, из-за встречного в тумане густого тумана сбился с курса. У боевого самолета закончилось топливо. При вынужденной посадке в горной местности он трагически погиб. Дедушка не смог выполнить данного бабушке обещания вернуться до ноябрьских праздников, чтобы увидеть ее и детей. Бабушка в огромном горе все время хранила эту тайну, говоря своим детям только то, что их отец – герой, который сражался за Китай. Только через 7 лет, когда война полностью закончилась, она была вынуждена сообщить детям трагическую новость о том, что дедушка погиб. В оставшемся после дедушки летном журнале он когда-то написал такую фразу: «Небо Китая – самое голубое поле боя, которое я когда-либо видел. Как потомок героя я горжусь своим дедушкой, как потомка героя. Я также несу ответственность перед теми героями, которых забыла история и время. Поэтому в течение последних 20 лет я тщательно собираю информацию о моем дедушке и его товарищах. Их заслуги будут жить вечно, их имена не должны остаться неизвестными». Этот памятник, скульптура, была создана мною совместно с питерскими скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым. Специально для того, чтобы увековечить память советских и китайских летчиков, героически сражавшихся против японского милитаризма, пожертвовавших жизнью ради справедливого дела человечества, совместно защищающих китайскую девочку с оливковой ветвью в руках. Девочка символизирует следующее поколение, жаждущее мира. Именно ради этого китайские и советские летчики жертвовали жизнями, сражаясь за то, чтобы больше детей могли жить в счастье, безопасности. Воины, подобные моему дедушке, так и не смогли увидеть своих детей. Над скульптурой изображен истребитель И-16, на котором летал мой дедушка и его товарищи. Поток воздуха от взлетающего самолета очерчивает иероглиф «Человек». Что миролюбивые и добрые китайские и советские народы непобедимы, в конечном итоге победят все силы фашистского зла.
1: 自1937年12月，第一批苏联援华志愿航空队成员来到中国起，从南京到武汉，从重庆到兰州。 中国众多的城市上空都留下过英勇的苏联飞行员与日本法西斯搏杀的英姿。直到1941年6月22日，由于法西斯德国发动闪击战，兵分三路突袭苏联，苏联援华志愿航空队的飞行员们才返回祖国参加伟大的卫国战争。离开中国前，他们将自己的战机留给了中国。 中国人民从没有忘记这支英雄的队伍，在南京、武汉、重庆、兰州等苏联志愿航空队战斗过的地方，都建有专门的陵园和纪念馆。正如习近平主席在俄罗斯报上所发表的署名文章中说的那样，两国人民用鲜血和生命凝结的深厚情谊，如黄河之水奔腾不息。 似伏尔加河宽广深沉，成为中俄世代友好的不竭源泉。